0: Толик, а ты что, писал?
1: Валдай FM. Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM.
2: Что думаешь, ты устал, да? Ты голодный?
3: Я думаю, поеду сейчас.
4: Ну все, давайте быстренько тогда.
2: Ладно, давай.
4: Отпустим.

0: Валдай FM. Лучшее из лучших.
1: Тебя отдам, хоть и сердце мое пополам. Я тебя никому не отдам. Я скучаю по карим твоим глазам.
0: Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: на Валдай-ФМ.
1: Мы уверены, что с профессионалитетом ваш ребенок обязательно станет успешным в хорошей компании. Нацпроект образования представляет. Государственная программа «Профессионалитет». Современные колледжи и лучшие компании страны вместе готовят кадры для ведущих отраслей. Подробнее на yaprof.rf.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
2: 9217-07-22-35.
3: Вы слушаете Валдай-ФМ. Валдай-ФМ.

письма. На сайте. Сайт, дневник, там люди общаются. Даже песня рождается, знаешь? Хочешь послушать?

0: просто начать сходить с ума и не сможет жить без тебя. Вот и все.
1: А может, просто морочусь?
0: Не знаю.
1: Спасибо, хорошо. Только ты не пропадай, ладно?
2: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
3: Мам, я так спешила, что не заметила эту машину. Ты прости меня, мам, что не успел тебе его подарить.
4: Расстояние до тротуара заметь.
5: Положение тела перпендикулярно разделительной
6: кромке. Ромашки в руке.
7: Что еще нужно, чтобы вы поняли, как это страшно? Будьте внимательны за рулем.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
8: 9217 07 22.

0: программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем прослужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
3: Побывавший на своем веку в немыслимых переделках, специальный агент ФБР детектив Скиннер расследует самое загадочное дело в своей карьере – смерть сына известного медиамагната. Так он оказывается в лос-анджелесском отеле «Миллион долларов», населенным наркоманами и ворами. Было ли это самоубийство или убийство, ответ становится еще больше сложным, когда один из постояльцев пытается увести подозрения от красавицы Элоизы. Теперь Скиннер должен отделить факты от вымыслов, чтобы найти виновного, кто бы он ни был. Саундтрек к фильму «Отель миллион долларов».

0: с добрым утром.
1: С добрым утром, дорогие друзья! С добрым утром!

0: Валдай FM. Лучшее из лучших.
1: Нарисуй наш дом, где мы с тобой вдвоем. Нарисуй мечты, где вместе я и ты.
0: Валдай FM. Лучшее из шансона.
2: Я пишу тебе.

0: Валдай FM. Лучшие саундтреки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Весеннее настроение.
2: Весеннее настроение.
3: Весеннее настроение на Валдай FM.
1: Валдай FM.

0: Реклама. Реклама.
1: На Валдай FM.
2: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
3: 30 тысяч человек ежегодно в России умирает от наркотиков. Сто 40 тысяч детей-подростков становятся наркоманами. Это целые города. Целые города. Целые города. В них могут оказаться и ваши близкие. И ваши близкие. И ваши близкие. Задумайтесь об этом прямо сейчас. Задумайтесь об этом. Задумайтесь об этом.
1: Телефон рекламной службы на Валдай FM
0: 9217 07 20.

Алтай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 19 мая. И сегодня мы поздравляем с днем рождения и в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Ева Польна сегодня отмечает свой день рождения. Ева Леонидовна Польна родилась 19 мая 1975 года в Ленинграде, ныне Санкт-Петербурге. Российская певица, композитор и автор песен, экс-солистка российской группы «Гости из будущего». Росла в интеллектуальной семье, училась в английской спецшколе, была, по ее словам, образцово-показательным ребенком. Не хулиганила, не курила, не общалась с плохими мальчиками. «У меня было счастливое детство, которое я люблю вспоминать, но грустить по нему не хочу», — отметила Ева. В детские годы увлекалась научной фантастикой, занималась пением и танцами. Ее кумирами были американская певица Элла Фицджеральд и великая русская балерина Анна Павлова. Вместе с подругой они были фанатками бит-квартета «Секрет», который они рассматривали как отечественное воплощение легендарных «The Beatles». В 1991 году поступила в Ленинградский государственный институт культуры имени Крупской, который окончила в 1996 году, получив специальность библиотекарь-библиограф. Кроме того, имеет вторую специальность – информационный менеджмент и маркетинг. После этого поступила в Санкт-Петербургский колледж искусств. В 1994 году стала участницей питерской рэп-группы А2. Через год певица покинула коллектив. В 1996 году познакомилась с Юрием Усачевым, который в тот момент искал вокалистку для собственного музыкального проекта. Этой вокалисткой и стала Ева Польна, а проект получил название «Гости из будущего». Она являлась автором песен группы, постановщиком всего шоу-группы «Гости из будущего» и создателем эскиза всех сценических костюмов коллектива. Зимой 1997 года группа «Русский размер» пригласила Еву Польна в студию для записи своего нового альбома. Все партии женского вокала в альбоме «Танцуем» были исполнены Евой Польна. Первое выступление группы «Гости из будущего» состоялось 8 марта 1998 года, а первый альбом под названием «Через сотни лет» был записан совместно с Евгением Арсентьевым всего лишь за одну ночь. Позже группа стала играть в жанре поп-музыки. Первая песня, написанная в этом жанре «Беги от меня», стала популярной на российских радиостанциях. В 1999 году коллектив записывает второй альбом «Беги от меня», а в 2000 году третий альбом «Зима в сердце». В марте 2009 года была написана песня «Я твоя киска», на которую был снят клип. В 2009 году Ева Польна объявила о распаде группы и начале своей сольной карьеры. В это время она выпускает песню «Парни не плачут» и сняла к ней клип. В 2012 году Ева Польна выпускает сингл «Весь мир на ладони моей», а в апреле 2013 года выходит песня «Молчание». А в декабре 2013 года Ева Польна становится самой ротируемой исполнительницей на территории России и стран СНГ. А песня «Весь мир на ладони моей» попала в тройку самых ротируемых композиций на радио. Ева Польна известна такими песнями, как «Через сотни лет», «Время песок», «Беги от меня», «Зима в сердце», «Это сильнее меня», «Ева», «Парни не плачут», «Весь мир на ладони моей» и многими-многими другими песнями. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Еву и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушайте один из самых популярных треков Евы Польна прямо сейчас.

0: настроения и музыки на Валдай FM.
1: Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители. Веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Шанель решили удивить модное сообщество и выпустили летнюю обувь без подошвы. Да, вы не ослышались. Сандалии, у которых нет самой важной детали. Теперь можно ходить босиком, но с полным ощущением, что на вас люксовая обувь. Пока непонятно, это новый тренд, арт-объект или просто шутка. Вопросы, как это носить и зачем, остаются открытыми. Возможно, следующим шагом станут невидимые кроссовки. Главное, не наступить в лужу. Чувство стиля тут не спасет. Представители СМИ заметили оригинальную деталь в гардеробе одного из высокопоставленных сотрудников Центробанка России. Речь идет о галстуке с необычным принтом. На нем изображены довольные и упитанные крысы. Выглядят они, на удивление, жизнерадостно. Как позже выяснилось, этот пикантный аксессуар обошелся владельцу в 18 тысяч рублей. Символизм галстука остается загадкой. То ли намек на финансовых вредителей, то ли просто любовь к животным. В любом случае, теперь у них появился свой неофициальный талисман. Казахстанские дизайнеры удивили публику модным изделием, от которого у голодного слюнки потекут. Они создали барсетку в форме традиционной самсы. Аксессуар получил звучное название «Люкс из тандыра». Теперь можно не носить с собой еду, а просто надеть ее на плечо. Стоимость такой креативной вещицы – 75 тысяч рублей. Вопрос, добавлять ли внутрь настоящее мясо, оставим новым владельцам. Главное, чтобы в метро не приняли за обед и не просили откусить кусочек. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
2: Привет, меня зовут Яна, и я мотоциклист. Хочу обратить ваше внимание, что с приходом весны начинается мото- и велосезон. Дорогой водитель, будь особо внимателен и аккуратен. Уважая друг друга, мы сделаем дороги более безопасными вместе.
3: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217-07-22-35.
4: Новые треки и проверенные хиты.
3: Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Основа этого легендарного фильма – дюжина старых песен, написанных для различных бродвейских шоу. Дон Локвуд, популярная звезда немого кино, вспоминает о том, как он пришел к славе. Но вдруг счастье покидает его. Наступила эра звукового кино. Нужно осваивать новые горизонты. Саундтрек к фильму «Поющий под дождем».

о погоде на Валдай FM. Сегодня 19 мая в городе Валдай и Валдайском районе весь день облачно, осадков не ожидается. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 22%. Ветер будет дуть с востока со скоростью до 4 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 30 градусов со знаком «плюс». Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться. Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35. Валдай

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Сотрудники госавтоинспекции Валдайского района приняли участие в совещании с руководителями образовательных организаций. Главная тема – безопасность детей на дорогах в преддверии летних каникул. Встреча прошла в рамках подготовки к профилактическому рейду «Внимание, дети», который стартует 25 мая и продлится до 7 июня. Участники обсудили ситуацию с детским дорожно-транспортным травматизмом. За 4 месяца этого года на территории района аварий с участием детей до 16 лет не зафиксировано. Однако в летний период прошлого года произошло сразу 3 ДТП с участием несовершеннолетних водителей и пассажиров, в которых 2 человека погибли, включая одного ребенка, и один получил травмы. Все аварии случились по вине детей, управлявших транспортом без прав. Госавтоинспекция призывает родителей уделить повышенное внимание безопасности детей. Особую группу риска составляют юные пешеходы, пассажиры, а также водители вело- и мототранспорта и средств индивидуальной мобильности. 17 мая в 20 часов на втором километре автодороги Валдай-Демянск-Новинка произошло смертельное ДТП. Водитель, мужчина 1972 года рождения, управляя внедорожником, допустил занос с последующим опрокидыванием на проезжую часть. От полученных травм он скончался на месте до приезда скорой помощи. Госавтоинспекция Валдайского района вновь призывает водителей быть предельно внимательными. Необходимо выбирать безопасную модель поведения на дороге, соблюдать скоростной режим с учетом дорожных и метеоусловий. Боровичский районный суд вынес приговор по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков. Фигурантом стал ранее судимый мужчина 1983 года рождения. Установлено, что он перевел почти 7000 рублей на приобретение наркотического средства. После этого в одном из мессенджеров он получил координаты тайника-закладки на территории Валдайского района. Прибыв на место с помощью навигатора, мужчина обнаружил и забрал наркотик массой в 3 грамма. Вскоре он был задержан сотрудниками полиции. Запрещенное вещество нашли во флаконе на заднем сиденье его автомобиля в детском кресле. В суде подсудимый полностью признал вину и раскаялся. Суд приговорил его к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года. Кроме того, в доход государства конфискованы его мобильный телефон и автомобиль. Глава Валдайского округа Юрий Стаде провел встречу со студентами Валдайского аграрного техникума в рамках проекта «Диалог с лидером». Разговор шел о работе в органах местного самоуправления. Руководитель рассказал молодым людям о том, что сегодня делается в муниципалитете, какие стоят задачи и какие открываются перспективы. Также обсудили здоровый образ жизни, демографическую ситуацию и то, как каждый может повлиять на будущее. Студенты задавали вопросы о работе, о жизни и о том, что помогает принимать решения. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.

0: Реклама.
1: Реклама.
0: На Валдай FM.
2: Я люблю папу, потому что он хороший, добрый, сильный.
3: Он строгий, но ругаться он не любит. Он лучше все мне объяснит через шутки и истории.
4: Папа все время учит чему-то. Мне с ним интересно. Очень-очень.
3: У некоторых папы очень серьезные, зарабатывают деньги. А мой папа умеет совмещать и то, и это. И мне повезло с папой.
5: Без хороших отцов нет хорошего воспитания.
6: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
7: 92170720.

0: на Валдай FM.
1: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217072235.
0: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: В соседстве, дружбе и сотрудничестве Владимир Путин и Си Цзиньпин осмотрят фотовыставку, посвященную истории российско-китайских отношений, завершит рабочую программу беседы во время чаепития. Ожидается подписание около 40 документов, направленных на углубление сотрудничества в промышленной, торговой, транспортной, строительной, атомной областях, а также в сферах образования, кинематографа и взаимодействия между информагентствами. Другие подробности о визите Владимира Путина в Китай расскажем в следующем выпуске. Минобороны Белоруссии сообщила о начале тренировки воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. Главной особенностью данного мероприятия станет проверка готовности к выполнению задач боевого применения из неподготовленных районов на всей территории Белоруссии. В тренировке участвуют подразделения ракетных войск и авиации. Совместно с российской стороной планируется отработать доставку ядерных боеприпасов и подготовку их к применению. Основной упор сделан на скрытность. Перемещение на большие расстояния и проведение расчетов для применения сил и средств. Добавлю, российское тактическое ядерное оружие было размещено в Беларуси весной 2023 года по просьбе Минска. Российские туристы смогут отправиться предстоящим летом в 32 страны. Это на четверть меньше, чем в зимнем сезоне, сообщает Ассоциация туроператоров России зимой. 25-26 годов маршрутная сеть насчитывала до 43 стран. Но к июню часть направлений исчезла из-за сезонности, топливных и геополитических факторов, а также ограничений, связанных с ближневосточным кризисом. Прямыми рейсами этим летом из России можно будет добраться, повторю, в 32 страны. И, как уточнили в АТОР, в перечень доступных на прямых рейсах направлений вошли, в частности, Абхазия, Азербайджан, Армения, Вьетнам, Гонконг, Грузия, Египет, Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Иран, Казахстан, Катар, Китай, Мальдивы, Марокко, Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Саудовская Аравия, Сербия, Таджикистан, Таиланд. Коронавирусная инфекция SARS-CoV-2 и ее существующие субварианты больше не несут серьезной опасности для человека. В мире выработался коллективный иммунитет, сообщил доктор биологических наук, вирусолог Владимир Аберемук. Опасность миновала серьезная, которая была в 2020-2022 годах. Уже выработался во всем мире коллективный иммунитет. Большинство людей переболело или было вакцинировано, и поэтому уже есть клетки памяти к коронавирусу. Кроме этого, лучше распространяются те варианты вируса, которые лучше передаются, они лучше убивают. Все чаще заболевание протекает в легкой форме. При этом вирусолог не исключил, что со временем могут возникнуть новые варианты коронавируса с высокой летальностью, которые способны вызвать новую пандемию. Курс доллара на сегодня 72 рубля 35 копеек. Курс евро 84 рубля 7 копеек. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама. На Валдай-ФМ.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем. Настроим. Починим. Город Валдай. Улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 7533.
2: Мы уверены, что с профессионалитетом ваш ребенок обязательно станет успешным в хорошей компании. Нацпроект образования представляет. Государственная программа «Профессионалитет». Современные колледжи и лучшие компании страны вместе готовят кадры для ведущих отраслей. Подробнее на yaprof.rf.
3: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай-ФМ.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ. 92170

0: Алексеев. Валдай FM 101.
1: На Валдай FM день со звездой. Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 19 мая. И сегодня мы поздравляем с днем рождения и в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Ева Польна сегодня отмечает свой день рождения. Ева Леонидовна Польна родилась 19 мая 1975 года в Ленинграде, ныне Санкт-Петербурге. Российская певица, композитор и автор песен, экс-солистка российской группы «Гости из будущего». Росла в интеллектуальной семье, училась в английской спецшколе, была, по ее словам, образцово-показательным ребенком. Не хулиганила, не курила, не общалась с плохими мальчиками. «У меня было счастливое детство, которое я люблю вспоминать, но грустить по нему не хочу», – отметила Ева. В детские годы увлекалась научной фантастикой, занималась пением и танцами. Ее кумирами были американская певица Элла Фицджеральд и великая русская балерина Анна Павлова. Вместе с подругой они были фанатками бит-квартета «Секрет», который они рассматривали как отечественное воплощение легендарных «The Beatles». В 1991 году поступила в Ленинградский государственный институт культуры имени Крупской, который окончила в 1996 году, получив специальность библиотекарь-библиограф. Кроме того, имеет вторую специальность – информационный менеджмент и маркетинг. После этого поступила в Санкт-Петербургский колледж искусств. В 1994 году стала участницей питерской рэп-группы А2. Через год певица покинула коллектив. В 1996 году познакомилась с Юрием Усачевым, который в тот момент искал вокалистку для собственного музыкального проекта. Этой вокалисткой и стала Ева Польна, а проект получил название «Гости из будущего». Она являлась автором песен группы, постановщиком всего шоу-группы «Гости из будущего» и создателем эскиза всех сценических костюмов коллектива. Зимой 1997 года группа «Русский размер» пригласила Еву Польна в студию для записи своего нового альбома. Все партии женского вокала в альбоме «Танцуем» были исполнены Евой Польна. Первое выступление группы «Гости из будущего» состоялось 8 марта 1998 года, а первый альбом под названием «Через сотни лет» был записан совместно с Евгением Арсентьевым всего лишь за одну ночь. Позже группа стала играть в жанре поп-музыки. Первая песня, написанная в этом жанре «Беги от меня», стала популярной на российских радиостанциях. В 1999 году коллектив записывает второй альбом «Беги от меня», а в 2000 году третий альбом «Зима в сердце». В марте 2009 года была написана песня «Я твоя киска», на которую был снят клип. В 2009 году Ева Польна объявила о распаде группы и начале своей сольной карьеры. В это время она выпускает песню «Парни не плачут» и сняла к ней клип. В 2012 году Ева Польна выпускает сингл «Весь мир на ладони моей», а в апреле 2013 года выходит песня «Молчание». А в декабре 2013 года Ева Польна становится самой ротируемой исполнительницей на территории России и стран СНГ. А песня «Весь мир на ладони моей» попала в тройку самых ротируемых композиций на радио. Ева Польна известна такими песнями, как «Через сотни лет», «Время песок», «Беги от меня», «Зима в сердце», «Это сильнее меня», «Ева», «Парни не плачут», «Весь мир на ладони моей» и многими-многими другими песнями. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Еву и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушайте один из самых популярных треков Евы Польна прямо сейчас.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Валдай исторический. Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
2: Недалеко от Валдая, на берегу живописного озера Шлина, находится деревня Плав. Но побывать в ней стоит не только из-за красоты, ведь здесь до наших дней сохранился тот самый дом, в котором местные жители выхаживали легендарного летчика Алексея Моресьева до его отправки в госпиталь. А неподалеку в лесу находится памятное место, где деревенские мальчишки нашли израненного героя. Там стоит двухметровый монумент с точной копией винта истребителя Як-1. Прошлой осенью в деревне состоялась историческая встреча внучатого племянника Алексея Моресьева, Владислава Карбакова, десантника, участника СВО, награжденного Орденом Мужества и сына писателя Бориса Полевого, автора повести о настоящем человеке Алексея Полевого-Кампова. Во встрече также приняли участие почетный гражданин Валдайского района, автор книги об Алексее Моресьеве Валерий Пороховников, юнармейцы и другие гости.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
3: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
4: Здравствуйте! В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В зоопарке Сан-Диего произошла забавная ситуация с семейством выдр. Сотрудница решила подвести зверьков поближе к зрителям, чтобы те могли их рассмотреть. Самка выдра воспользовалась моментом и с гордостью показала публике самое дорогое, что у нее есть – своего малыша. А глава семейства, в свою очередь, торжественно предъявил всем обычный булыжник. Похоже, у каждого свои ценности. Мама восхищается потомством, а папа – любимым камнем. Главное, что все счастливы, а зрители получили двойную порцию умиления. В России появилось новое увлечение – судебный туризм. Граждане стали посещать открытые заседания судов ради острых ощущений. Наблюдать за процессом – все равно, что смотреть многосерийный фильм, который разворачивается прямо на глазах. В топе интереса – бракоразводные процессы, споры о наследстве, взыскания по долгам и громкие уголовные дела. Для такого отдыха не нужно специального статуса. Достаточно прийти в зал суда и занять место в зале для зрителей. Чаще всего этим хобби увлекаются женщины, которые находятся дома. Юристы, конечно, в восторг не придут, но зато это развлечение доступно почти каждому. Главное – не забыть паспорт и не аплодировать в самый напряженный момент. Один путешественник возит с собой черепаху, и на каждом снимке она выглядит так, будто специально позирует. Секрет прост. Черепахи от природы любознательны. В спокойной обстановке они вытягивают шею, поднимают голову и застывают, изучая мир. А из-за своей медлительности остаются в такой позе довольно долго. Вот и получается, что крошечная рептилия каждое мгновение превращает в фотосессию. Она не жмется к объективу, а просто живет своей неторопливой жизнью. Но на фотографиях выходит настоящей звездой, без всякого актерского мастерства. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
3: Новости со всего света. Digest News.
5: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
6: Лучшая музыка. Новые песни. Песни местных исполнителей. На Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8 902 149 7533.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Лето 1944-го. До Великой Победы остается еще около года. Белоруссия уже освобождена, однако с ее территории регулярно выходит в эфир группа лазутчиков, передавая врагам очень важную информацию о советских войсках. На поиски шпионов в район регулярных выходов в эфир запеленгованной рации был послан отряд разведчиков во главе с офицером СМЕРШа. Саундтрек к фильму в августе 44-го.

о погоде на Валдай FM. Сегодня 19 мая в городе Валдай и Валдайском районе весь день облачно, осадков не ожидается. Атмосферное давление 744 мм ртутного столба. Влажность воздуха 22%. Ветер будет дуть с востока со скоростью до 4 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 30 градусов со знаком «плюс». Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться. Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35. Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Сотрудники госавтоинспекции Валдайского района приняли участие в совещании с руководителями образовательных организаций. Главная тема – безопасность детей на дорогах в преддверии летних каникул. Встреча прошла в рамках подготовки к профилактическому рейду «Внимание, дети», который стартует 25 мая и продлится до 7 июня. Участники обсудили ситуацию с детским дорожно-транспортным травматизмом. За 4 месяца этого года на территории района аварий с участием детей до 16 лет не зафиксировано. Однако в летний период прошлого года произошло сразу 3 ДТП с участием несовершеннолетних водителей и пассажиров, в которых 2 человека погибли, включая одного ребенка, и один получил травмы. Все аварии случились по вине детей, управлявших транспортом без прав. Госавтоинспекция призывает родителей уделить повышенное внимание безопасности детей. Особую группу риска составляют юные пешеходы, пассажиры, а также водители вело- и мототранспорта и средств индивидуальной мобильности. 17 мая в 20 часов на втором километре автодороги Валдай-Демянск-Новинка произошло смертельное ДТП. Водитель, мужчина 1972 года рождения, управляя внедорожником, допустил занос с последующим опрокидыванием на проезжую часть. От полученных травм он скончался на месте до приезда скорой помощи. Госавтоинспекция Валдайского района вновь призывает водителей быть предельно внимательными. Необходимо выбирать безопасную модель поведения на дороге, соблюдать скоростной режим с учетом дорожных и метеоусловий. Боровичский районный суд вынес приговор по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков. Фигурантом стал ранее судимый мужчина 1983 года рождения. Установлено, что он перевел почти 7000 рублей на приобретение наркотического средства. После этого в одном из мессенджеров он получил координаты тайника закладки на территории Валдайского района. Прибыв на место с помощью навигатора, мужчина обнаружил и забрал наркотик массой в 3 грамма. Вскоре он был задержан сотрудниками полиции. Запрещенное вещество нашли во флаконе на заднем сиденье его автомобиля в детском кресле. В суде подсудимый полностью признал вину и раскаялся. Суд приговорил его к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года. Кроме того, в доход государства конфискованы его мобильный телефон и автомобиль. Глава Валдайского округа Юрий Стаде провел встречу со студентами Валдайского аграрного техникума в рамках проекта «Диалог с лидером». Разговор шел о работе в органах местного самоуправления. Руководитель рассказал молодым людям о том, что сегодня делается в муниципалитете, какие стоят задачи и какие открываются перспективы. Также обсудили здоровый образ жизни, демографическую ситуацию и то, как каждый может повлиять на будущее. Студенты задавали вопросы о работе, о жизни и о том, что помогает принимать решения. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай-ФМ. Лучшие новинки.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Он может стать врачом и пойти по вашим стопам. Или кулинаром, который переосмыслит все семейные рецепты. Как вы, станет химиком и дополнит таблицу Менделеева. А может, ему передастся ваша смелость, и он станет отважным летчиком или пожарным. Забота и любовь делают из приемных детей своих, очень похожих на вас. Узнайте больше об усыновлении на сайте усыновите.рф. Нацпроект «Демография».
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ. 92170720.

на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 19 мая. И сегодня мы поздравляем с днем рождения, и в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Ева Польна сегодня отмечает свой день рождения. Ева Леонидовна Польна родилась 19 мая 1975 года в Ленинграде, ныне Санкт-Петербурге. Российская певица, композитор и автор песен, экс-солистка российской группы «Гости из будущего». Росла в интеллектуальной семье, училась в английской спецшколе, была, по ее словам, образцово-показательным ребенком. Не хулиганила, не курила, не общалась с плохими мальчиками. «У меня было счастливое детство, которое я люблю вспоминать, но грустить по нему не хочу», – отметила Ева. В детские годы увлекалась научной фантастикой, занималась пением и танцами. Ее кумирами были американская певица Элла Фицджеральд и великая русская балерина Анна Павлова. Вместе с подругой они были фанатками бит-квартета «Секрет», который они рассматривали как отечественное воплощение легендарных «The Beatles». В 1991 году поступила в Ленинградский государственный институт культуры имени Крупской, который окончила в 1996 году, получив специальность библиотекарь-библиограф. Кроме того, имеет вторую специальность – информационный менеджмент и маркетинг. После этого поступила в Санкт-Петербургский колледж искусств. В 1994 году стала участницей питерской рэп-группы А2. Через год певица покинула коллектив. В 1996 году познакомилась с Юрием Усачевым, который в тот момент искал вокалистку для собственного музыкального проекта. Этой вокалисткой и стала Ева Польна, а проект получил название «Гости из будущего». Она являлась автором песен группы, постановщиком всего шоу-группы «Гости из будущего» и создателем эскиза всех сценических костюмов коллектива. Зимой 1997 года группа «Русский размер» пригласила Еву Польна в студию для записи своего нового альбома. Все партии женского вокала в альбоме «Танцуем» были исполнены Евой Польна. Первое выступление группы «Гости из будущего» состоялось 8 марта 1998 года, а первый альбом под названием «Через сотни лет» был записан совместно с Евгением Арсентьевым всего лишь за одну ночь. Позже группа стала играть в жанре поп-музыки. Первая песня, написанная в этом жанре «Беги от меня», стала популярной на российских радиостанциях. В 1999 году коллектив записывает второй альбом «Беги от меня», а в 2000 году третий альбом «Зима в сердце». В марте 2009 года была написана песня «Я твоя киска», на которую был снят клип. В 2009 году Ева Польна объявила о распаде группы и начале своей сольной карьеры. В это время она выпускает песню «Парни не плачут» и сняла к ней клип. В 2012 году Ева Польна выпускает сингл «Весь мир на ладони моей», а в апреле 2013 года выходит песня «Молчание». А в декабре 2013 года Ева Польна становится самой ротируемой исполнительницей на территории России и стран СНГ. А песня «Весь мир на ладони моей» попала в тройку самых ротируемых композиций на радио. Ева Польна известна такими песнями, как «Через сотни лет», «Время песок», «Беги от меня», «Зима в сердце», «Это сильнее меня», «Ева», «Парни не плачут», «Весь мир на ладони моей» и многими-многими другими песнями. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Еву и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушайте один из самых популярных треков Евы Польна прямо сейчас.

0: Реклама. Реклама.
1: На Валдай ФМ.
0: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
1: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
2: 92170

0: программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
2: ...1944 год. По дорогам Югославии движется необычная автоколонна. За рулем бензовозов сидят попавшие в немецкий плен советские солдаты. Этим коварным замыслом гитлеровцы решили обезопасить себя от нападения партизан. Но стратегический груз, несмотря на все меры предосторожности немцев, не будет доставлен к месту назначения. Саундтрек к фильму «Единственная дорога».
3: Нас обрекли на медленную жизнь. Мы к ней для верности прикованы цепями. А кое-кто поверил в торопях. Поверил без оглядки, бестолково. Но разве это жизнь, когда в цепях? Но разве это выбор, если скован? Коварно нам оказанная милость, как зелье полоумных ворожих, смерть от своих за камнем притаилась, и сзади тоже смерть, но чужих. Душа застыла, тело затекло, и мы молчим, как подставные пешки. А в лобовое грязное стекло глядит и скалится позор кривой усмешки. И если бы оковы разломать, тогда бы мы и горло перегрызли тому, кто догадался приковать нас узами цепей хваленой жизни. Неужто мы надеемся на что-то? А может быть, нам цепь не по зубам? Зачем стучимся в райские ворота костяшками, покованным скобам? Нам предложили выход из войны, но вот какую заломили цену. Мы к долгой жизни приговорены через вину, через позор, через измену. Но стоит ли жизнь такой цены? Дорога не окончена, спокойно. И в стороне от той большой войны еще возможно умереть достойно. И рано нас равнять с болотной слизью. Мы гнезд себе нагнили, не совьем. Мы не умрем мучительною жизнью. Мы лучше верной смертью оживем.
4: О погоде на Валдай ФМ. Сегодня, 19 мая, в городе Валдай и Валдайском районе весь день облачно, осадков не ожидается. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 22%. Ветер будет дуть с востока со скоростью до 4 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 30 градусов со знаком «плюс». Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться. Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35.
5: Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM.
4: Вы слушаете Валдай FM.
5: Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Хранители истории земли Новгородской. Проект для тех, кому не безразлична история своей земли. Он признан сохранить для будущих поколений памятные места, истории самых разных эпох. По замыслу организаторов, проект позволяет проявить себя в деле, показать свои организаторские, творческие и личностные способности, углубить знания своей малой родины, внести вклад в сохранение исторической памяти. Здравствуйте, в студии Иван Кожарин, и вы слушаете программу проекта «Новгородской волны. Хранители истории земли Новгородской». Сегодня мы открываем вторую страницу нашей программы. Главный редактор «Новгородской волны» Евгений Кузнецов побывал в гостях в валдайском филиале Новгородского музея-заповедник и встретился со старшим научным сотрудником Яковлевым Евгением Валерьевичем. Они обсудили историю валдайских семей.
2: Гость нашей сегодняшней программы – это Яковлев Евгений Валерьевич, старший научный сотрудник валдайского филиала Новгородского музея-заповедник. Здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Страница нашей программы посвящена сегодня валдайским семьям. И в частности, это Вера Владимировна Быстрова. Евгений, давайте начнем с такого вопроса. Вот в каком году, соответственно, родилась Быстрова? В какой семье, соответственно, произошла?
3: Ну, вообще, Вера Владимировна Быстрова родилась еще в XIX веке, в 1883 году, и прожила достаточно долгую жизнь, 98 лет, буквально двух лет, не дожив до столетнего юбилея. Правда, большая часть жизни ее прошла за пределами Валдая, так как она родилась в семье военного, Владимир Федорович Быстров – военный врач, и на тот момент, очевидно, службу проходил в Благовещенске, где Вера Владимировна и родилась в его семье. И затем, буквально через год, они возвращаются в родной Новгород, так как, собственно, все родственники оттуда родом. Дед Веры Владимировны Быстровой, священник, один из новгородских священников в Зверином монастыре служил. В его семье было 9 детей. Собственно, отец Веры Владимировны Быстровой – это старший сын. Ну и вот все ее фактически детство, юность проходит в Новгороде, в Старой Руси. И уже будучи достаточно взрослой девушкой, в начале 20 века она принимает решение вместе со своим отцом отправиться сестрой милосердия, добровольцем фактически на один из фронтов. Как раз вот в годы русско-японской войны она переезжает в Харбин, где вот как раз в составе корпуса сестер милосердия принимает участие, помогает раненым бойцам.
2: А вот смотрите, по поводу воина. Какие войны вообще прошла вот Вера Быстрова, да, и в каких условиях, соответственно, она могла работать?
3: Ну, вообще, вот фактически все войны, которые случались у нас в стране в первой половине 20-го столетия, во всех она успела попринимать участие, вот когда еще Россия, так скажем, Российской империи была в годы русско-японской войны, она вот с сестрой милосердия принимала участие. В Первую мировую войну она работала уже врачом в одном из госпиталей в Варшаве, в Польше. Затем, вот, собственно, тоже косвенное участие принимала и русско-финская компания, тогда помогала уже лечить раненых солдат. И в годы Великой Отечественной войны, собственно, она непосредственно принимала участие, пережив ленинградскую блокаду. Фактически первую самую страшную зиму пережила. И осенью 42 года, в сентябре 42 года, она уезжает в эвакуацию в Пермскую область. И до конца войны на железнодорожной станции Курья живет. И затем вот на Новгородчину, именно в Валдай, она приезжает после окончания Великой Отечественной войны. И вот оставшаяся часть ее жизни прошла здесь, в Валдае.
2: Где и кем работала вот Вера Быстрова, да, вот в годы Великой Отечественной войны?
3: Она работала на фабрике «Красное знамя», в амбулатории фабрики, соответственно, проводила медосмотры рабочим, вакцинации, собственно, терапевтом при фабрике служила. И вот, собственно, первую зиму блокады Ленинграда, и вот до осени 42-го года она также не оставляла своего поста, помогала лечить раненых ленинградцев, спасая их буквально от смерти, вытаскивая фактически с того света, как вот там в дневнике о своем она пишет. Кстати, фактически с начала Великой Отечественной войны она уже начинает вести дневник, точнее, его заводит в начале войны, так скажем, уже подозревая, что, так скажем, ситуация все ухудшается, и линия фронта все ближе к Ленинграду, и фактически вот уже, начиная с ленинградской блокады, практически ежедневно делает записи, ну, какие-то дни, так скажем, в дневник не вошли в силу занятости или каких-то обстоятельств, то света не было, то еще каких-то условий, но она подробно фактически каждый день ленинградской блокады описывает и затем в эвакуации продолжает его вести. Но вот, собственно, она всю свою жизнь и в ленинградскую блокаду именно вот медицинской деятельностью занимается.
4: Евгений, а вот скажите, а вот что, вообще что известно, ну, о ее блокадном дневнике, да? Какие там детали в нем отражены?
3: Но фактически она, как и в любом другом дневнике, описывает практически каждый день своей жизни, начиная от каких-то бытовых проблем, которые приходится переживать ей как, собственно, человеку, оказавшемуся в блокаде. Также она описывает события со своей работы, в каких условиях приходится в тяжелейших трудиться, каждый день принимая по сотне, а то и более человек на прием с разными проблемами, кто с производственной травмой, кто с обморожениями, кто-то с истощением, с болезнями различными. То есть люди до изнеможения работают, естественно, в тяжелейших условиях холода и голода, естественно, так скажем, фактически на грани выживания. И вот всем она им старалась всячески помочь, делилась своим пайком, так скажем, небогатым, то, что она получала в дни блокады.
4: Скажите, а вот по поводу вещей, да, вот какие мемориальные вообще вещи вот сохранились, ну, какие сейчас находятся вот в музее?
3: Ну, вот как раз незадолго до своей кончины, уже вот в 81-м году 20-го столетия, она связалась с музейными сотрудниками и передала в фонд уникальные предметы. Вообще, вот она их передавать стала в связи с тем, что в ее собрании есть очень уникальные артефакты, связанные, в частности, с ее знакомством с Федором Ивановичем Шаляпиным. Вот во время Первой мировой войны приезжал Федор Иванович Шаляпин выступать в Варшавской филармонии, давал благотворительный концерт, так скажем, для поддержки бойцов, и она тоже была среди приглашенных. И вот в нашем собрании как раз музея уездного города выставлена открытка с портретом и автографом Федора Ивановича Шаляпина, который вот она, очевидно, тогда и получила. Фотография, общий снимок, где она среди таких же врачей, сестер милосердия, офицеров, сидит рядом с Федором Ивановичем Шаляпиным. Ну и еще у нас есть тоже уникальный подарок. Шаль, которая, собственно, Верой Владимировной Быстровой передана была тоже в музей, шелковая шаль, но она в экспозиции музейного колокольного центра, вот как раз в уголке с театральными колоколами у нас экспонируется. Ну вот по легенде, со слов самой Веры Владимировны Быстровой, эта шаль была ей подарена вот самим Федором Ивановичем Шаляпиным в благодарность за организацию вот того концерта в Варшавской филармонии. Вот, собственно, с этого началась пополняться коллекция, которая ей была передана. Позже вот она еще ряд вещей своих личных передала, среди которых есть и сборник стихов великого князя Константина Романова, два тома, тоже, так скажем, все слов, подаренный самим автором ей. когда-то, и множество других вещей, тот же блокадный дневник, который она долго никому не передавала, на нее выходило множество музеев и коллекционеров, которые хотели получить или хотя бы взять для копирования, расшифровки этот дневник, но вот в последние годы своей жизни она передала в наш Валдайский музей вот этот сугубо личный, так сказать, предмет, где вот
5: передали. Реклама. Реклама на Валдай-ФМ. С вами мало общаются?
6: И чё?
5: Вам трудно найти хорошую работу?
6: И чё?
5: Вас не берут в приличную компанию?
6: И чё?
5: Нет слова «чё». Есть слово «что». Говорите по-русски правильно. Это вас украшает.
6: А, я понял. Я буду придерживаться ихних правил.
5: И слова «ихних» тоже нет. Есть слово «их». Движение «Заря» за русский язык.
7: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай-ФМ.
8: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
9: 9217-07-22-35.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
10: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
11: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Кремле ожидают серьезных результатов от предстоящего визита президента России Владимира Путина в Китай. Лидеры двух государств примут декларацию о восстановлении многополярного мира и международных отношениях нового типа. Обсудят вопрос силы Сибири-2 и другие вопросы по углеводородам. Обе страны, российская и китайская, весьма аккуратно относятся к формулировкам, учитывая, что в нынешней ситуации все переговоры – это очень сложный и большой процесс. Москва отмечает, отношения Российской Федерации и Китайской Народной Республики носят разноплановый характер. Помимо торгово-экономического взаимодействия, страны активно развивают диалог в области образования, медицины и культуры. Подчеркивается, любой очередной контакт лидеров России и Китайской Народной Республики создает дополнительный импульс для дальнейшего развития и расширения отношений двух государств. Серьезная ошибка лидеров Европейского Союза заключается в том, что они недооценивают президента России Владимира Путина. С таким заявлением выступила бывший канцлер Германии Ангела Меркель, которая раскритиковала евродипломатов за неумение выстраивать диалог, подчеркнув, какой бы ситуация ни была, дипломатия всегда должна продолжать работу. При этом Меркель отказалась быть посредником в ходе переговоров по Украине между Россией и Европейским Союзом. По ее мнению, участником такой встречи могут быть только действующие главы государств и правительств, поскольку для переговоров с Москвой требуются посредники, обладающие реальной политической властью. Напомню, ранее Владимир Путин подчеркнул, Россия строила отношения с Европой на принципах взаимного уважения. Президент выразил надежду, что в конце концов будут восстановлены отношения со многими странами, которые сегодня пытаются предать анафеме совместное прошлое. Порядка 15 тысяч беспилотных комбайнов и тракторов внедрил сектор агропромышленного комплекса в нынешнюю весеннюю агротехническую кампанию. Отмечается, применение автопилотов позволяет сократить расходы на посевной материал до трети, а на средства защиты растений до четверти. По отраслевым данным, спрос на системы автопилотирования, основанные на технологиях искусственного интеллекта, за последние 2-3 года выросли в 3-5 раз. В числе причин, прежде всего, нехватка кадров, низкое качество связи, уход зарубежных производителей, развитие отечественных решений в области искусственного интеллекта. Добавлю, правительство России предусмотрело в нынешнем году порядка миллиарда рублей на мероприятия по подготовке кадров для агропрома. Предполагается, такие меры позволят в короткой перспективе повысить качество обучения в агроколледжах, чтобы молодежь, которая готова трудиться на селе, знала самые современные технологии в агропромышленном комплексе. В России средняя стоимость годового полиса ОСАГО в период с января по апрель нынешнего года выросла на 3% в годовом выражении и составляет сейчас около 7,5 тысяч рублей. Ранее правительство России поддержало законопроект об увеличении максимальной компенсации выплаты по ОСАГО с 500 тысяч до 2 миллионов рублей. При этом Кабинет министров считает, дату вступления новой нормы стоит перенести на 1 марта следующего года. В настоящее время по ОСАГО максимум за имущественный ущерб составляет 400 тысяч рублей. За вред жизни и здоровью 500 тысяч рублей. Таким образом, законопроект повышает лимиты до 2 миллионов и уравнивает их с выплатами по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика за вред пассажирам. Официальный курс американского доллара 72 рубля 35 копеек. Курс единой европейской валюты 84 рубля 7 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
10: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
9: Валдай FM. Лучшее из лучших.

0: Реклама. На Валдай ФМ.
1: А когда мама сказала, купим вот это красное, папа сказал, что кресло машину пока не нужно. Все равно не штрафуют. Теперь у меня другое. Папа купил кресло на всю жизнь. Я люблю папу.
2: Использование детского автомобильного кресла снижает травматизм при ДТП в 5 раз. Решай, в какое кресло сядет твой ребенок.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
3: 9217 07

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

0: Я не знаю, как там в Лондоне, я не была. Может, там собака, друг человека. А у нас управдом, друг человека.
1: В южном городке орудует шайка валютчиков, возглавляемая шефом и его помощником, графом, в быту Геной Казадоевым. Скромный советский служащий и примерный семьянин Семен Семенович Горбунков отправляется в зарубежный круиз на теплоходе, где также плывет граф, который должен забрать бриллианты в одном из восточных городов и привезти их в загипсованной руке. Но из-за недоразумения вместо жулика на условном месте падает ничего не подозревающий Семен Семенович, и драгоценный гипс накладывают ему. Саундтрек к фильму «Бриллиантовая рука».
2: Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не ведут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. Па-па-па-па, по такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году.
3: Забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо. Ой, сбичай, лай!

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Сотрудники госавтоинспекции Валдайского района приняли участие в совещании с руководителями образовательных организаций. Главная тема – безопасность детей на дорогах в преддверии летних каникул. Встреча прошла в рамках подготовки к профилактическому рейду «Внимание, дети», который стартует 25 мая и продлится до 7 июня. Участники обсудили ситуацию с детским дорожно-транспортным травматизмом. За 4 месяца и 2 года на территории района аварий с участием детей до 16 лет не зафиксировано. Однако в летний период прошлого года произошло сразу 3 ДТП с участием несовершеннолетних водителей и пассажиров, в которых 2 человека погибли, включая одного ребенка, и один получил травмы. Все аварии случились по вине детей, управлявших транспортом без прав. Госавтоинспекция призывает родителей уделить повышенное внимание безопасности детей. Особую группу риска составляют юные пешеходы, пассажиры, а также водители вело- и мототранспорта и средств индивидуальной мобильности. 17 мая в 20 часов на втором километре автодороги Валдай-Демянск-Новинка произошло смертельное ДТП. Водитель, мужчина 1972 года рождения, управляя внедорожником, допустил занос с последующим опрокидыванием на проезжую часть. От полученных травм он скончался на месте до приезда скорой помощи. Госавтоинспекция Валдайского района вновь призывает водителей быть предельно внимательными. Необходимо выбирать безопасную модель поведения на дороге, соблюдать скоростной режим с учетом дорожных и метеоусловий. Боровичский районный суд вынес приговор по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков. Фигурантом стал ранее судимый мужчина 1983 года рождения. Установлено, что он перевел почти 7000 рублей на приобретение наркотического средства. После этого в одном из мессенджеров он получил координаты тайника закладки на территории Валдайского района. Прибыв на место с помощью навигатора, мужчина обнаружил и забрал наркотик массой в 3 грамма. Вскоре он был задержан сотрудниками полиции. Запрещенное вещество нашли во флаконе на заднем сиденье его автомобиля в детском кресле. В суде подсудимый полностью признал вину и раскаялся. Суд приговорил его к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года. Кроме того, в доход государства конфискованы его мобильный телефон и автомобиль. Глава Валдайского округа Юрий Стаде провел встречу со студентами Валдайского аграрного техникума в рамках проекта «Диалог с лидером». Разговор шел о работе в органах местного самоуправления. Руководитель рассказал молодым людям о том, что сегодня делается в муниципалитете, какие стоят задачи и какие открываются перспективы. Также обсудили здоровый образ жизни, демографическую ситуацию и то, как каждый может повлиять на будущее. Студенты задавали вопросы о работе, о жизни и о том, что помогает принимать решения. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Валдай-ФМ. Лучшее из лучших.
2: Тебе отдам, хоть и сердце мое пополам. Я тебя никому не отдам. Я скучаю по карим твоим глазам.
1: Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

0: Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Весеннее настроение.
2: Весеннее настроение.
3: Весеннее настроение на Валдай FM.
1: Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28. Телефон 8-902-149-75-33. 8-902-149-75-33.
2: Ах ты паршивец этакий! Ни на минуту одного нельзя оставить! Молоко на губах не отсохло! Со взрослыми спорить! Где домой ремень? Ну-ка марш в угол! Сегодня вазу разбил, а завтра что, воровать пойдешь? Вот будут у тебя свои дети, будешь их учить.
3: Они вырастают и становятся похожими на нас. Воспитывая детей, начинайте с себя.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
4: 9217 07

на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 19 мая. И сегодня мы поздравляем с днем рождения и в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Ева Польна сегодня отмечает свой день рождения. Ева Леонидовна Польна родилась 19 мая 1975 года в Ленинграде, ныне Санкт-Петербурге. Российская певица, композитор и автор песен, экс-солистка российской группы «Гости из будущего». Росла в интеллектуальной семье, училась в английской спецшколе, была, по ее словам, образцово-показательным ребенком. Не хулиганила, не курила, не общалась с плохими мальчиками. «У меня было счастливое детство, которое я люблю вспоминать, но грустить по нему не хочу», — отметила Ева. В детские годы увлекалась научной фантастикой, занималась пением и танцами. Ее кумирами были американская певица Элла Фицджеральд и великая русская балерина Анна Павлова. Вместе с подругой они были фанатками бит-квартета «Секрет», который они рассматривали как отечественное воплощение легендарных «The Beatles». В 1991 году поступила в Ленинградский государственный институт культуры имени Крупской, который окончила в 1996 году, получив специальность библиотекарь-библиограф. Кроме того, имеет вторую специальность – информационный менеджмент и маркетинг. После этого поступила в Санкт-Петербургский колледж искусств. В 1994 году стала участницей питерской рэп-группы А2. Через год певица покинула коллектив. В 1996 году познакомилась с Юрием Усачевым, который в тот момент искал вокалистку для собственного музыкального проекта. Этой вокалисткой и стала Ева Польна, а проект получил название «Гости из будущего». Она являлась автором песен группы, постановщиком всего шоу-группы «Гости из будущего» и создателем эскиза всех сценических костюмов коллектива. Зимой 1997 года группа «Русский размер» пригласила Еву Польна в студию для записи своего нового альбома. Все партии женского вокала в альбоме «Танцуем» были исполнены Евой Польна. Первое выступление группы «Гости из будущего» состоялось 8 марта 1998 года, а первый альбом под названием «Через сотни лет» был записан совместно с Евгением Арсентьевым всего лишь за одну ночь. Позже группа стала играть в жанре поп-музыки. Первая песня, написанная в этом жанре «Беги от меня», стала популярной на российских радиостанциях. В 1999 году коллектив записывает второй альбом «Беги от меня», а в 2000 году третий альбом «Зима в сердце». В марте 2009 года была написана песня «Я твоя киска», на которую был снят клип. В 2009 году Ева Польна объявила о распаде группы и начале своей сольной карьеры. В это время она выпускает песню «Парни не плачут» и сняла к ней клип. В 2012 году Ева Польна выпускает сингл «Весь мир на ладони моей», а в апреле 2013 года выходит песня «Молчание». А в декабре 2013 года Ева Польна становится самой ротируемой исполнительницей на территории России и стран СНГ. А песня «Весь мир на ладони моей» попала в тройку самых ротируемых композиций на радио. Ева Польна известна такими песнями, как «Через сотни лет», «Время песок», «Беги от меня», «Зима в сердце», «Это сильнее меня», «Ева», «Парни не плачут», «Весь мир на ладони моей» и многими-многими другими песнями. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Еву и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушайте один из самых популярных треков Евы Польна прямо сейчас.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
3: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды.
4: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
6: 92170720.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: В центре сюжета семейный мужчина по имени Джек, которому на День Благодарения нагрянула в гости его взбалмошная сестра-близняшка Джилл. Ладно бы постигла, намахнула ручкой. Так ведь нет, Джилл прочно обосновалась в доме братца и, кажется, в ближайшее время не собирается уезжать. Саундтрек к фильму «Такие разные близнецы».

о погоде на Валдай FM. Сегодня 19 мая в городе Валдай и Валдайском районе весь день облачно, осадков не ожидается. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 22%. Ветер будет дуть с востока со скоростью до 4 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 30 градусов со знаком «плюс». Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться. Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35. Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: Микрофоны в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Владимир Путин в преддверии своего официального визита в Китай обратился к гражданам Китая с видеопосланием. Он отметил беспрецедентный уровень отношений между двумя странами. Их особый характер проявляется в атмосфере взаимопонимания и доверия, готовности сотрудничать на равных и вести уважительный диалог, оказывать друг другу поддержку в вопросах, затрагивающих интересы Москвы и Пекина, включая защиту суверенитета и государственного единства. Путин подчеркнул, что Россия и Китай уверенно смотрят в будущее, активно развивают контакты в различных сферах, от политики до оборонной сферы. Он отметил настрой лидера Китая Си Цзиньпина на долгосрочное сотрудничество с Россией. Вопросы углубления двустороннего сотрудничества будут на повестке переговоров в Пекине, сообщил Путин. ВСУ с 11 по 17 мая совершили самую масштабную атаку БПЛА на Москву и Московскую область, заявил посол по особым поручениям МИДа Родион Мирошник. По гражданским объектам столичного региона было выпущено не менее 100 ударных дронов. Целями террористических ударов стали спальные кварталы и районы плотной жилой застройки. Погибли и получили ранения мирные жители, подчеркнул посол. Мирошник указал, что такие же атаки были зафиксированы в Рязани, Белгороде и в Шахтерске, где удары также повлекли за собой масштабные разрушения, гибель и ранения мирных жителей, включая детей. Говоря об атаках ВСУ на Запорожскую АЭС и прилегающую территорию, Мирошник назвал это терроризмом. Это создает, по его словам, риски для критической гражданской инфраструктуры и ядерной безопасности. Система посадки в самолет по биометрии, которая заработает в России с 1 июня, соответствует современным требованиям безопасности, рассказал исполняющий обязанности заместителя гендиректора по информационным технологиям и информационной безопасности компании «Аэрофлот» Денис Попов. По его словам, «Аэрофлот» получает только согласие клиента на обработку и использование биометрических данных. Система будет запущена в экспериментальном режиме на рейсах группы «Аэрофлот» между Москвой и Петербургом. Биометрию нужно будет проходить перед досмотром багажа в аэропортах Шереметьево и Пулково и непосредственно перед посадкой в самолет. При этом опция прохода формальностей по паспорту остается доступной. Эксперимент продлится до 1 апреля будущего года и позволит протестировать передовые технологии идентификации в сфере гражданской авиации. Эпидемиологическая обстановка в мире стабильна. В ближайшее время на передний план выйдут летние инфекции, а в августе начнется подготовка к сезону гриппа. Это сообщил академик РАН Геннадий Онищенко. Он призвал россиян не ездить летом в экзотические страны из-за распространения лихорадки Эбола. Посольство России в Демократической Республике Конго непрерывно следит за санитарно-эпидемиологической обстановкой в стране на фоне вспышки Эбола. Курс доллара на сегодня 19 мая 72 рубля 35 копеек, курс евро 84 рубля 7 копеек. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшее из лучших.
4: Нарисуй наш дом, где мы с тобой вдвоем. Нарисуй мечты, где вместе я и ты.
3: Валдай FM. Лучшее из шансона.
5: Я пишу тебе.

0: Валдай FM. Лучшие саундтреки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Вы услышите.
0: Рубрика «День со звездой». Рубрика об истории нашего города. Рубрика саундтреков. На Валдай FM.
2: Весеннее настроение.
3: Весеннее настроение.
4: Весеннее настроение на Валдай FM.
2: Валдай FM.

0: Реклама. На Валдай FM.
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
7: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
8: 9217 07 20.

Валдай-ФМ «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 19 мая. И сегодня мы поздравляем с днем рождения и в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Ева Польна сегодня отмечает свой день рождения. Ева Леонидовна Польна родилась 19 мая 1975 года в Ленинграде, ныне Санкт-Петербурге. Российская певица, композитор и автор песен, экс-солистка российской группы «Гости из будущего». Росла в интеллектуальной семье, училась в английской спецшколе, была, по ее словам, образцово-показательным ребенком. Не хулиганила, не курила, не общалась с плохими мальчиками. «У меня было счастливое детство, которое я люблю вспоминать, но грустить по нему не хочу», – отметила Ева. В детские годы увлекалась научной фантастикой, занималась пением и танцами. Ее кумирами были американская певица Элла Фицджеральд и великая русская балерина Анна Павлова. Вместе с подругой они были фанатками бит-квартета «Секрет», который они рассматривали как отечественное воплощение легендарных «The Beatles». В 1991 году поступила в Ленинградский государственный институт культуры имени Крупской, который окончила в 1996 году, получив специальность библиотекарь-библиограф. Кроме того, имеет вторую специальность – информационный менеджмент и маркетинг. После этого поступила в Санкт-Петербургский колледж искусств. В 1994 году стала участницей питерской рэп-группы А2. Через год певица покинула коллектив. В 1996 году познакомилась с Юрием Усачевым, который в тот момент искал вокалистку для собственного музыкального проекта. Этой вокалисткой и стала Ева Польна, а проект получил название «Гости из будущего». Она являлась автором песен группы, постановщиком всего шоу-группы «Гости из будущего» и создателем эскиза всех сценических костюмов коллектива. Зимой 1997 года группа «Русский размер» пригласила Еву Польна в студию для записи своего нового альбома. Все партии женского вокала в альбоме «Танцуем» были исполнены Евой Польна. Первое выступление группы «Гости из будущего» состоялось 8 марта 1998 года, а первый альбом под названием «Через сотни лет» был записан совместно с Евгением Арсентьевым всего лишь за одну ночь. Позже группа стала играть в жанре поп-музыки. Первая песня, написанная в этом жанре «Беги от меня», стала популярной на российских радиостанциях. В 1999 году коллектив записывает второй альбом «Беги от меня», а в 2000 году третий альбом «Зима в сердце». В марте 2009 года была написана песня «Я твоя киска», на которую был снят клип. В 2009 году Ева Польна объявила о распаде группы и начале своей сольной карьеры. В это время она выпускает песню «Парни не плачут» и сняла к ней клип. В 2012 году Ева Польна выпускает сингл «Весь мир на ладони моей», а в апреле 2013 года выходит песня «Молчание». А в декабре 2013 года Ева Польна становится самой ротируемой исполнительницей на территории России и стран СНГ. А песня «Весь мир на ладони моей» попала в тройку самых ротируемых композиций на радио. Ева Польна известна такими песнями, как «Через сотни лет», «Время песок», «Беги от меня», «Зима в сердце», «Это сильнее меня», «Ева», «Парни не плачут», «Весь мир на ладони моей» и многими-многими другими песнями. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Еву и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушайте один из самых популярных треков Евы Польна прямо сейчас.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Храм Петра и Павла. Первого верховных апостолов Петра и Павла находится при городском кладбище в Валдае. Ранее здесь находилась деревянная церковь, выкупленная местными жителями у Иверского монастыря. Архимандрит Иверского монастыря, отец Дорофей, освятил ее во имя праведных богоотцов Иоакима и Анны. Так в православии называют родителей Богородицы. Храм из красного кирпича был построен в 1858 году стараниями местного купца Василия Колобова. Примерно за год, за два до начала войны советские власти закрыли церковь и устроили в храме красильный цех, а потом военный телеграф. В алтаре поставили радиостанцию. Иконостас и церковные ценности были утрачены во время пожара в 1943 году. Разоренную Петропавловскую церковь вновь открыли в 1943 по 1944 году. Люди начали приносить церковную утварь, иконы, кто что имел. Иконостас привезли из деревни Ламерье Крестецкого района. В 1998 году здание храма отнесли к памятникам архитектуры регионального значения. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
2: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
3: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В социальных сетях набирает популярность новый тренд среди автовладельцев – витражные узоры на крышах и люках машин. С первого взгляда кажется, что водители собственноручно расписали стекло яркими красками. Однако на самом деле это всего лишь набор недорогих наклеек, которые легко крепятся. Теперь каждый может превратить свой автомобиль в произведение искусства за несколько минут. Правда, возникает вопрос, не будет ли такой декор отвлекать других участников движения. Производители уверяют, что узоры не мешают обзору. Главное не увлекаться, чтобы машина не превратилась в новогоднюю елку. Городские птицы заметно отличаются от своих диких сородичей. Им приходится постоянно находиться рядом с людьми. Ученые недавно заметили необычную особенность. Пернатые боятся женщин гораздо сильнее, чем мужчин. Если к птице приближается женщина, она улетает быстрее, чем в случае с мужчиной. В экспериментах участвовали люди одинакового возраста и в одинаковой одежде, но голуби, воробьи и дрозды без ошибок определяли пол. Профессор Дэниел Блюмштейн из Калифорнийского университета признается, что убедительного объяснения этому пока нет. Возможно, птицы реагируют на женские феромоны, но это только догадка. Так что если вы хотите покормить голубей в парке, возможно, стоит попросить мужчину сделать это за вас. Художник Альденис создает необычные иллюстрации пушистых зверей. Его работы сложно назвать просто котиками или зайчиками. Они балансируют между детской сказкой и легким сюрреализмом. У каждого персонажа есть свой характер. Одни задумчивые, другие озорные, третьи чуть грустные. Зверята получаются странными, смешными и очень трогательными одновременно. Художник будто придумывает милых существ из параллельной вселенной. От таких картин хочется улыбнуться и замереть от умиления. Идеальный способ поднять настроение тем, кто устал от реальности. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
2: Новости со всего света. Digest News. Настроение.

0: Реклама. Реклама.
1: На Валдай FM.
2: Нет ничего более ужасного, чем судьба пассажиров, которые в момент дорожно-транспортного происшествия оказались непристегнутыми ремнем безопасности. Вот как развиваются события, когда автомобиль на скорости 80 км в час совершает наезд на неподвижное препятствие.
3: Спустя 0,26 секунды после удара вдавливается бампер. Если пассажиры не пристегнуты ремнями безопасности, то продолжают двигаться в салоне автомобиля со скоростью 80 км в час. Спустя 0,44 секунды водитель своей грудной клеткой ломает руль. Спустя 0,92 секунды водитель и сидящий рядом с ним пассажир одновременно врезаются головами в ветровое стекло. Спустя 0,1 секунды повисший на руле водитель отбрасывается назад. Он уже мертв. Спустя 0,113 секунды сидящий сзади водителя пассажир наносит ему новый удар и сам получает смертельные повреждения. Спустя 0,15 секунды наступает полная тишина. Осколки падают на землю. Место столкновения окутывает облако пыли. Все произошло менее чем за 0,2 доли секунды. Вероятность смертельного исхода для водителей, пользующихся ремнями безопасности при фронтальном столкновении, уменьшается в 2,3 раза, при боковом столкновении – в 1,8 раза, при опрокидывании автомобиля – в 5 раз. По отношению к пассажирам, степень риска у пристегнутых пассажиров в 9 раз меньше, чем у непристегнутых.
2: Вы все еще отказываетесь пристегнуться?
4: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все.
1: Реклама на радио – это

0: настроение.
1: Весеннее настроение. Весеннее настроение на Валдай-ФМ.
0: Валдай-ФМ.

0: Проверенные хиты.
1: Валдай FM 101.
2: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
3: Музыка, которая запомнится навсегда.

Застенчивый и меланхоличный Джоэл живет ничем не примечательной серой и унылой жизнью. Но однажды вместо привычного рабочего маршрута молодой человек вдруг садится на электричку в другом направлении и устремляется к морю. На песчаном берегу Джоэл замечает девушку с ярко-синими волосами. На обратном пути они знакомятся в вагоне электрички, и парень понимает, что у них с Клементиной очень много общего, как будто он уже знает эту девушку. Совсем скоро Джоэл поймет, что действительно был знаком с ней, более того, они были парой. Саундтрек к фильму «Вечное сияние чистого разума».

о погоде на Валдай FM. Сегодня 19 мая в городе Валдай и Валдайском районе весь день облачно, осадков не ожидается. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 22%. Ветер будет дуть с востока со скоростью до 4 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 30 градусов со знаком «плюс». Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться. Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35. Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: самый ценный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку стратегии 0 Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России.
2: Телефон рекламной службы на Валдай FM
3: 9217 07 22 35.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Сотрудники госавтоинспекции Валдайского района приняли участие в совещании с руководителями образовательных организаций. Главная тема – безопасность детей на дорогах в преддверии летних каникул. Встреча прошла в рамках подготовки к профилактическому рейду «Внимание, дети», который стартует 25 мая и продлится до 7 июня. Участники обсудили ситуацию с детским дорожно-транспортным травматизмом. За 4 месяца этого года на территории района аварий с участием детей до 16 лет не зафиксировано. Однако в летний период прошлого года произошло сразу 3 ДТП с участием несовершеннолетних водителей и пассажиров, в которых 2 человека погибли, включая одного ребенка, и один получил травмы. Все аварии случились по вине детей, управлявших транспортом без прав. Госавтоинспекция призывает родителей уделить повышенное внимание безопасности детей. Особую группу риска составляют юные пешеходы, пассажиры, а также водители вело- и мототранспорта и средств индивидуальной мобильности. 17 мая в 20 часов на втором километре автодороги Валдай-Демянск-Новинка произошло смертельное ДТП. Водитель, мужчина 1972 года рождения, управляя внедорожником, допустил занос с последующим опрокидыванием на проезжую часть. От полученных травм он скончался на месте до приезда скорой помощи. Госавтоинспекция Валдайского района вновь призывает водителей быть предельно внимательными. Необходимо выбирать безопасную модель поведения на дороге, соблюдать скоростной режим с учетом дорожных и метеоусловий. Боровичский районный суд вынес приговор по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков. Фигурантом стал ранее судимый мужчина 1983 года рождения. Установлено, что он перевел почти 7000 рублей на приобретение наркотического средства. После этого в одном из мессенджеров он получил координаты тайника-закладки на территории Валдайского района. Прибыв на место, с помощью навигатора мужчина обнаружил и забрал наркотик массой в 3 грамма. Вскоре он был задержан сотрудниками полиции. Запрещенное вещество нашли во флаконе на заднем сиденье его автомобиля в детском кресле. В суде подсудимый полностью признал вину и раскаялся. Суд приговорил его к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года. Кроме того, в доход государства конфискованы его мобильный телефон и автомобиль. Глава Валдайского округа Юрий Стаде провел встречу со студентами Валдайского аграрного техникума в рамках проекта «Диалог с лидером». Разговор шел о работе в органах местного самоуправления. Руководитель рассказал молодым людям о том, что сегодня делается в муниципалитете, какие стоят задачи и какие открываются перспективы. Также обсудили здоровый образ жизни, демографическую ситуацию и то, как каждый может повлиять на будущее. Студенты задавали вопросы о работе, о жизни и о том, что помогает принимать решения. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай-ФМ. Лучшие новинки.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28. Телефон 8-902-149-75-33. 8-902-149-75-33.
2: С вами мало общаются?
3: И чё?
2: Вам трудно найти хорошую работу?
3: И чё?
2: Вас не берут в приличную компанию?
3: И чё?
2: Нет слова «чё». Есть слово «что». Говорите по-русски правильно. Это вас украшает.
3: А, я понял. Я буду придерживаться ихних правил.
2: И слова «ихних» тоже нет. Есть слово «их». Движение «Заря» за русский язык.
4: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM. 92170

на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 19 мая. И сегодня мы поздравляем с днем рождения и в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Ева Польна сегодня отмечает свой день рождения. Ева Леонидовна Польна родилась 19 мая 1975 года в Ленинграде, ныне Санкт-Петербурге. Российская певица, композитор и автор песен, экс-солистка российской группы «Гости из будущего». Росла в интеллектуальной семье, училась в английской спецшколе, была, по ее словам, образцово-показательным ребенком. Не хулиганила, не курила, не общалась с плохими мальчиками. «У меня было счастливое детство, которое я люблю вспоминать, но грустить по нему не хочу», – отметила Ева. В детские годы увлекалась научной фантастикой, занималась пением и танцами. Ее кумирами были американская певица Элла Фицджеральд и великая русская балерина Анна Павлова. Вместе с подругой они были фанатками бит-квартета «Секрет», который они рассматривали как отечественное воплощение легендарных «The Beatles». В 1991 году поступила в Ленинградский государственный институт культуры имени Крупской, который окончила в 1996 году, получив специальность библиотекарь-библиограф. Кроме того, имеет вторую специальность – информационный менеджмент и маркетинг. После этого поступила в Санкт-Петербургский колледж искусств. В 1994 году стала участницей питерской рэп-группы А2. Через год певица покинула коллектив. В 1996 году познакомилась с Юрием Усачевым, который в тот момент искал вокалистку для собственного музыкального проекта. Этой вокалисткой и стала Ева Польна, а проект получил название «Гости из будущего». Она являлась автором песен группы, постановщиком всего шоу-группы «Гости из будущего» и создателем эскиза всех сценических костюмов коллектива. Зимой 1997 года группа «Русский размер» пригласила Еву Польна в студию для записи своего нового альбома. Все партии женского вокала в альбоме «Танцуем» были исполнены Евой Польна. Первое выступление группы «Гости из будущего» состоялось 8 марта 1998 года, а первый альбом под названием «Через сотни лет» был записан совместно с Евгением Арсентьевым всего лишь за одну ночь. Позже группа стала играть в жанре поп-музыки. Первая песня, написанная в этом жанре «Беги от меня», стала популярной на российских радиостанциях. В 1999 году коллектив записывает второй альбом «Беги от меня», а в 2000 году третий альбом «Зима в сердце». В марте 2009 года была написана песня «Я твоя киска», на которую был снят клип. В 2009 году Ева Польна объявила о распаде группы и начале своей сольной карьеры. В это время она выпускает песню «Парни не плачут» и сняла к ней клип. В 2012 году Ева Польна выпускает сингл «Весь мир на ладони моей», а в апреле 2013 года выходит песня «Молчание». А в декабре 2013 года Ева Польна становится самой ротируемой исполнительницей на территории России и стран СНГ. А песня «Весь мир на ладони моей» попала в тройку самых ротируемых композиций на радио. Ева Польна известна такими песнями, как «Через сотни лет», «Время песок», «Беги от меня», «Зима в сердце», «Это сильнее меня», «Ева», «Парни не плачут», «Весь мир на ладони моей» и многими-многими другими песнями. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Еву и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушайте один из самых популярных треков Евы Польна прямо сейчас.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: на Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона «Таблеточка». Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
2: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды.
3: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
4: 9217072235.
1: Валдай FM. Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Потерпев несколько поражений кряду, подававший надежды боксер-тяжеловес Джим Брэддок вынужден бросить спорт. Во времена Великой депрессии Брэддок берется за любую работу, чтобы прокормить свою жену Мэй и детей. При этом он все еще надеется вернуться на ринг. И однажды ему предоставляется такой шанс. В последнюю минуту Джим заменяет другого боксера и выходит на поединок с претендентом на титул чемпиона мира. Саундтрек к фильму «Нокдаун».

о погоде на Валдай FM. Сегодня 19 мая в городе Валдай и Валдайском районе весь день облачно, осадков не ожидается. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 22%. Ветер будет дуть с востока со скоростью до 4 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 30 градусов со знаком плюс. Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться. Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35. Валдай FM. Первая местная радиостанция 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Российские системы ПВО отразили массированную ночную атаку беспилотной авиации ВСУ. Как сообщает Минобороны, дежурные расчеты перехватили и уничтожили 315 беспилотников врага. Вооруженные силы Украины пытаются проводить отдельные контратаки на тактическом уровне, но не способны на более масштабные контрнаступательные операции. Это заявил председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов. Он отметил, что попытки ВСУ контратаковать на отдельных участках фронта – ожидаемая ситуация в боевых условиях. Современная война предполагает высокоманевренный характер, поэтому ничего удивительного в этом нет, пояснил он. России нужны еще тысячи километров скоростных дорог с учетом международных коридоров и миллиарды долларов, привлеченных в этих целях инвестиций, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, на сегодня порядка 3700 километров скоростных дорог построено в России с привлечением внебюджетных источников, а нужно 10 тысяч километров только по стране. А если посчитать с международным восточным коридором, с трассами, связывающими Россию с Монголией, Китаем, Казахстаном, Узбекистаном, то, конечно, нам нужны еще тысячи километров дорог и миллиарды долларов на привлечение инвестиций в транспортную инфраструктуру, сказал, в частности, Хуснуллин на Международном экономическом форуме «Россия и исламский мир» Казань, форум, который проходил 13-15 мая. Более 84 тысяч россиян обратились в медучреждения из-за укусов клещей, сообщили ведомостям в Роспотребнадзоре. Наибольшее число обращений зарегистрировано в Свердловской, Кемеровской, Тюменской, Челябинской, Иркутской, Вологодской, Кировской, Томской, Костромской и Новосибирской областях, а также в Красноярском крае. Риски заражения клещевым вирусным энцефалитом сохраняются в отдельных районах 49 регионов России, включая Дмитровский и Талдомский районы Подмосковья, а также ряд территорий Петербурга. С начала года прививку от клещевого вирусного энцефалита сделали более 2 400 000 человек. Только за последнюю неделю число вакцинированных увеличилось примерно на 200 тысяч человек. Фонд «Не напрасно» совместно с Яндексом разработал ассистента «Искусственный интеллект», который способен объяснить сложные медицинские темы и ответить на вопросы пациентов, столкнувшихся с онкологическим заболеванием. «Не напрасно» бот помогает сориентироваться и найти ответы, особенно в моменты тревоги, когда важно получить точную и быструю поддержку. Мультиагентная система обучена исключительно на проверенных и отобранных экспертами материалах фонда. Мультиагентная система помогает разобраться в медицинских и повседневных вопросах от понимания своего диагноза до маршрутизации в системе здравоохранения и получения льгот. При этом ассистент не ставит диагнозы, не назначает лечение и не заменяет консультацию врача. Его задача – снизить тревогу, дать проверенную информацию. Пользоваться сервисом можно, в частности, на сайте «Онковики». Курс доллара на сегодня 72 рубля 35 копеек, курс евро 84 рубля 7 копеек. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшее из лучших.

0: Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Весеннее настроение.
2: Весеннее настроение.
0: Весеннее настроение на Валдай FM.
1: Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Я люблю папу, потому что он хороший, добрый, сильный.
3: Он строгий, но ругаться он не любит. Он лучше все мне объяснит через шутки и истории.
4: Папа все время учит чему-то. Мне с ним интересно. Очень-очень.
3: У некоторых папы очень серьезные, зарабатывают деньги. А мой папа умеет совмещать и то, и это. И мне повезло с папой.
5: Без хороших отцов нет хорошего воспитания.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
6: 92170722.

Только с тобой я могу быть собой, раздеться и не бояться. Наверное, это и есть любовь, позволить себе обнажаться. С тобой хочу весь путь свой пройти, как себе тебе доверяю. Только прошу, не подведи, умоляю.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Раньше большинство жителей Китая воспринимали кур исключительно как еду. Но сейчас все больше людей заводят этих птиц в качестве домашних питомцев. Для пернатых покупают украшения, заказывают подгузники и даже коляски. На прогулку куриц выводят на поводках и в красивой одежде. Хозяева уверяют, что содержание птиц обходится дешевле, чем собак или кошек. При этом привязаться к ним можно ничуть не меньше. Куры стали не просто дворовой птицей, а полноценным членом семьи. Теперь даже кудахтанье звучит как милое мурлыканье. Владельцы гигантской черепахи забеспокоились, когда питомица стала с трудом передвигаться. Ветеринар Нельсон Боната с Филиппин осмотрел пациентку и выяснил, что травмы нет, но нагрузка на задние лапы слишком велика. Тогда доктор придумал необычное решение – прикрепил к панцирю колесики. Черепаха сначала удивилась, но быстро освоилась с новым приспособлением и отправилась домой. Многие похвалили врача за находчивость, а сама черепаха теперь явно забудет, что такое ползти черепашьим шагом. Правда, некоторые шутят, что другие черепахи могут начать завидовать ее скорости. Но главное, что питомица снова может двигаться без боли. Жители тихой улочки в английском городе Ковентри очень недовольны новым объектом. На их улице появился ярко-зеленый постамат, который испортил и пейзаж, и настроение. Местные жители ценят красоту и порядок. Они выращивают цветы, стригут газоны и по праву гордятся видом из окна. Теперь этот вид загораживает зеленый ящик, который, по их словам, как бельмо на глазу. Рядом, кстати, есть супермаркет, вот где было бы логичнее его установить. За несколько недель, что постамат стоит на улице, им, судя по всему, никто не воспользовался. Городской совет обещал разобраться в ситуации. Остается надеяться, что справедливость восторжествует, а ящик отправится туда, где он действительно нужен. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: на Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1 и 6. +7 902 149 7533.

0: появились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
2: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай-ФМ.
3: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
4: 9217-07-22-35.
2: Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция.

Весеннее настроение на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Главная героиня Навали Нейшн, типичная Золушка. Ей 17 лет, у нее 8-месячная беременность и жизненная мудрость. При любых обстоятельствах число 5 приносит несчастье. Когда бойфренд-грубиян сажает Навали в полуразвалившуюся машину и везет в солнечную Калифорнию, он бросает ее в первом же придорожном супермаркете Walmart, именно в тот момент, когда касса отбивает сдачу $5.55. Героине придется пожить между магазинных полок, осторожно устраивая себе на ночь подобие квартиры с постелью, будильником, магнитофоном, чем не реклама в духе «У нас есть все, что вам нужно». Саундтрек к фильму «Там, где сердце».

о погоде на Валдай FM. Сегодня 19 мая в городе Валдай и Валдайском районе весь день облачно, осадков не ожидается. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 22%. Ветер будет дуть с востока со скоростью до 4 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 30 градусов со знаком «плюс». Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться. Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35. Валдай FM.

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Сотрудники госавтоинспекции Валдайского района приняли участие в совещании с руководителями образовательных организаций. Главная тема – безопасность детей на дорогах в преддверии летних каникул. Встреча прошла в рамках подготовки к профилактическому рейду «Внимание, дети», который стартует 25 мая и продлится до 7 июня. Участники обсудили ситуацию с детским дорожно-транспортным травматизмом. За 4 месяца этого года на территории района аварий с участием детей до 16 лет не зафиксировано. Однако в летний период прошлого года произошло сразу 3 ДТП с участием несовершеннолетних водителей и пассажиров, в которых 2 человека погибли, включая одного ребенка, и один получил травмы. Все аварии случились по вине детей, управлявших транспортом без прав. Госавтоинспекция призывает родителей уделить повышенное внимание безопасности детей. Особую группу риска составляют юные пешеходы, пассажиры, а также водители вело- и мототранспорта и средств индивидуальной мобильности. 17 мая в 20 часов на втором километре автодороги Валдай-Демянск-Новинка произошло смертельное ДТП. Водитель, мужчина 1972 года рождения, управляя внедорожником, допустил занос с последующим опрокидыванием на проезжую часть. От полученных травм он скончался на месте до приезда скорой помощи. Госавтоинспекция Валдайского района вновь призывает водителей быть предельно внимательными. Необходимо выбирать безопасную модель поведения на дороге, соблюдать скоростной режим с учетом дорожных и метеоусловий. Боровический районный суд вынес приговор по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков. Фигурантом стал ранее судимый мужчина 1983 года рождения. Установлено, что он перевел почти 7 тысяч рублей на приобретение наркотического средства. После этого в одном из мессенджеров он получил координаты тайника-закладки на территории Валдайского района. Прибыв на место с помощью навигатора, мужчина обнаружил и забрал наркотик массой в 3 грамма. Вскоре он был задержан сотрудниками полиции. Запрещенное вещество нашли во флаконе на заднем сиденье его автомобиля в детском кресле. В суде подсудимый полностью признал вину и раскаялся. Суд приговорил его к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года. Кроме того, в доход государства конфискованы его мобильный телефон и автомобиль. Глава Валдайского округа Юрий Стаде провел встречу со студентами Валдайского аграрного техникума в рамках проекта «Диалог с лидером». Разговор шел о работе в органах местного самоуправления.
1: Écoute, sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
2: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

0: эта улица. Хорошо, что ты не слышал моих песен и не видел никогда моего.
1: Новая песня.
2: Новая песня.
1: На Валдай-ФМ.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Мам, я так спешила, что не заметила эту машину. Ты прости меня, мам, что не успел тебе его подарить.
2: Расстояние до тротуара заметно.
3: Положение тела перпендикулярно разделительной
2: кромке. Ромашки в руке.
4: Что еще нужно, чтобы вы поняли, как это страшно? Будьте внимательны за рулем.
5: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
6: 9217 07 22.

0: Весеннее настроение.
1: Весеннее настроение. Весеннее настроение на Валдай-ФМ.
0: Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Молодой человек Джек Кейси начинает работу брокером в одном из дилинговых залов на Уолл-стрит. Сперва все складывается благополучно, он наращивает свой капитал, но за белой полосой выигрышей неожиданно следует крупный проигрыш. Джек пытается отыграть, в итоге проигрывает на фондовой бирже все свои деньги и деньги отца. Карьера брокера завершена. Саундтрек к фильму «Брокер».

0: о погоде на Валдай FM. Сегодня 19 мая в городе Валдай и Валдайском районе весь день облачно, осадков не ожидается. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 22%. Ветер будет дуть с востока со скоростью до 4 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 30 градусов со знаком «плюс». Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться. Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35. Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM.
1: Новые треки и проверенные хиты.
0: Валдай FM. 101.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Устойчивые отношения Москвы и Пекина станут серьезной основой для противостояния нынешней политике Евросоюза, которая отчаянно пытается сохранить глобальное превосходство. Визит Владимира Путина в Китай еще до его начала вызывает серьезные опасения на Западе из-за дальнейшего укрепления связи между Москвой и Пекином. В Кремле отметили у России серьезные ожидания от предстоящего диалога, который станет четким сигналом Европе об окончательном превращении в региональный объект договоренности других держав. Отмечается, для части европейских элит конфликт вокруг Украины стал способом сохранения собственной политической субъективности. Поскольку пока идет большая конфронтация, Европа может претендовать на роль участника мировой игры. Но если три крупнейшие державы, такие как Россия, Соединенные Штаты и Китай, начнут договариваться между собой, Евросоюз рискует обнаружить, что решения принимаются без него, как это уже не раз происходило в европейской истории. Порядка 11 миллионов рабочих мест потребуется заместить в ближайшие 5 лет российской экономике. Прежде всего, это связано с выходом сотрудников на пенсию. Решить кадровый вопрос поможет перераспределение трудовых ресурсов из низкопроизводительных секторов в приоритетные отрасли экономики. Речь прежде всего идет об обрабатывающей промышленности, информационных технологиях, туризме и креативных индустриях. Напомню, ранее Владимир Путин поручил реализовать программу по подготовке специалистов для разработки и внедрения проектов технологического лидерства Российской Федерации. Глава государства отметил, российские предприятия сейчас продолжают работать в сложных условиях, включая разрыв связи с иностранными контрагентами и внешнее давление со стороны недружественных стран. По словам президента России, компании смогли адаптироваться за счет перестройки логистики, замены комплектующих и внедрения собственных технологических решений. Накопительные пенсии россиян повысят на 17,3% с 1 августа. Это связано с результатами инвестирования средств в предыдущем периоде. Никаких заявлений для перерасчета подавать не нужно, все произойдет автоматически. Известно, повышение также коснется участников программы софинансирования пенсионных накоплений, которые получают срочную пенсионную выплату. Напомню, накопительная часть пенсии – это денежные выплаты и средств, накопленных за счет отчислений работодателей, добровольных взносов, материнского капитала и инвест-дохода от управления этими средствами негосударственным пенсионным фондом или социальным фондом России. Добавлю, накопительная часть застрахована государством на сумму в 2 миллиона 800 тысяч рублей. Кроме того, с 1 января 2024 года накопительную часть пенсии можно перевести в программу долгосрочных сбережений. Новые возможности меняют облик розничной торговли и сферы услуг. Хороший пример – это автоматическое распознавание весовых товаров. Если раньше покупатель или кассир выбирал товар из списка, например, бананы, яблоки, томаты, сорт, категория, то сейчас камера или система весов сама определяет товар и предлагает корректный вариант. Машина забирает на себя работу, в которой она быстрее и стабильнее человека. В последние годы в мире, да и в России, наблюдается устойчивый рост числа заправок, работающих без персонала. Такие АЗС позволяют автовладельцам самостоятельно заправлять автомобили, оплачивая топливо через терминалы или мобильные приложения. Причем не всегда автоматические заправки нужны для обычных машин. Например, в России уже созданы скоростные заправочные станции для агродронов. При этом отмечается, несмотря на стремительное развитие онлайн-форматов, офлайн-услуги не исчезнут, а трансформируются, интегрируя цифровые решения в свою работу. Официальный курс американского доллара – 72 рубля 35 копеек. Курс единой европейской валюты – 84 рубля 7 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшее из лучших. Валдай FM. Лучшее из шансона.
3: Я пишу тебе, мама, из глубин Соликама, где конец всем надеждам и дорогам тупик.
1: Валдай FM. Популярные хиты.

0: Валдай FM. Лучшие саундтреки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Вы услышите. Рубрика «День со звездой». Рубрика об истории нашего города. Рубрика саундтреков. На Валдай FM.
2: Весеннее настроение.
3: Весеннее настроение.
4: Весеннее настроение на Валдай FM.
5: Валдай FM.

0: Реклама. На Валдай ФМ.
1: Он может стать врачом и пойти по вашим стопам. Или кулинаром, который переосмыслит все семейные рецепты. Как вы станет химиком и дополнит таблицу Менделеева. А может, ему передастся ваша смелость, и он станет отважным летчиком или пожарным. Забота и любовь делают из приемных детей своих, очень похожих на вас. Узнайте больше об усыновлении на сайте усыновите.рф. Нацпроект «Демография».
2: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
3: 9217 07 22.

на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 19 мая. И сегодня мы поздравляем с днем рождения, и в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Ева Польна сегодня отмечает свой день рождения. Ева Леонидовна Польна родилась 19 мая 1975 года в Ленинграде, ныне Санкт-Петербурге. Российская певица, композитор и автор песен, экс-солистка российской группы «Гости из будущего». Росла в интеллектуальной семье, училась в английской спецшколе, была, по ее словам, образцово-показательным ребенком. Не хулиганила, не курила, не общалась с плохими мальчиками. «У меня было счастливое детство, которое я люблю вспоминать, но грустить по нему не хочу», — отметила Ева. В детские годы увлекалась научной фантастикой, занималась пением и танцами. Ее кумирами были американская певица Элла Фицджеральд и великая русская балерина Анна Павлова. Вместе с подругой они были фанатками бит-квартета «Секрет», который они рассматривали как отечественное воплощение легендарных «The Beatles». В 1991 году поступила в Ленинградский государственный институт культуры имени Крупской, который окончила в 1996 году, получив специальность библиотекарь-библиограф. Кроме того, имеет вторую специальность – информационный менеджмент и маркетинг. После этого поступила в Санкт-Петербургский колледж искусств. В 1994 году стала участницей питерской рэп-группы А2. Через год певица покинула коллектив. В 1996 году познакомилась с Юрием Усачевым, который в тот момент искал вокалистку для собственного музыкального проекта. Этой вокалисткой и стала Ева Польна, а проект получил название «Гости из будущего». Она являлась автором песен группы, постановщиком всего шоу-группы «Гости из будущего» и создателем эскиза всех сценических костюмов коллектива. Зимой 1997 года группа «Русский размер» пригласила Еву Польна в студию для записи своего нового альбома. Все партии женского вокала в альбоме «Танцуем» были исполнены Евой Польна. Первое выступление группы «Гости из будущего» состоялось 8 марта 1998 года, а первый альбом под названием «Через сотни лет» был записан совместно с Евгением Арсентьевым всего лишь за одну ночь. Позже группа стала играть в жанре поп-музыки. Первая песня, написанная в этом жанре «Беги от меня», стала популярной на российских радиостанциях. В 1999 году коллектив записывает второй альбом «Беги от меня», а в 2000 году третий альбом «Зима в сердце». В марте 2009 года была написана песня «Я твоя киска», на которую был снят клип. В 2009 году Ева Польна объявила о распаде группы и начале своей сольной карьеры. В это время она выпускает песню «Парни не плачут» и сняла к ней клип. В 2012 году Ева Польна выпускает сингл «Весь мир на ладони моей», а в апреле 2013 года выходит песня «Молчание». А в декабре 2013 года Ева Польна становится самой ротируемой исполнительницей на территории России и стран СНГ, а песня «Весь мир на ладони моей» попала в тройку самых ротируемых композиций на радио. Ева Польна известна такими песнями, как «Через сотни лет», «Время песок», «Беги от меня», «Зима в сердце», «Это сильнее меня», «Ева», «Парни не плачут», «Весь мир на ладони моей» и многими-многими другими песнями. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Еву и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушайте один из самых популярных треков Евы Польна прямо сейчас.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Большая Валдайская тропа – многодневный пеший маршрут для самостоятельного путешествия. Его уникальность в смене экологических систем. Путешественники увидят ельник, зеленомошник, широколиственный лес, бор, реки с бобровыми плотинами, голубые озера и разнообразные болота. Центральная часть маршрута проходит по территории особо охраняемой зоны национального парка. Интерактивные тематические стенды и QR-коды с дополнительной информацией сделают маршрут еще интереснее. Самое популярное время для путешествий – это лето, когда прогревается вода и созревают ягоды. В мае можно застать цветение первоцветов, а осенью – золотую пору.
2: Волны настроения и

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте, в эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В норвежском округе Инландед археологи обнаружили крупный клад викингов. Уже извлечено почти 3000 серебряных монет. Это самая большая подобная находка в стране. Большинство монет английские и немецкие, но есть также датские и норвежские. Некоторые из них были отчеканены в период между 980 и 1040 годом. Ученые говорят, что клад помогает лучше узнать экономику и денежный оборот той эпохи. А еще это время было отмечено крупными политическими переменами. Раскопки пока продолжаются, так что история может преподнести еще сюрпризы. В хорватском городке Ловки проходят веселые состязания, которыми местные жители очень гордятся. Участники – лягушки, а задача их владельцев – заставить земноводное прыгнуть как можно дальше. Прикасаться к лягушке запрещено, но можно подбодрить ее голосом, подуть или хлопнуть рядом. Правда, хладнокровные спортсменки иногда просто игнорируют любые усилия хозяев. Все лягушки дикие, их отлавливают за 2 дня до конкурса, а потом выдают участникам. Мероприятие называется «Ночь лягушек», а победительницы обычно прыгают дальше метра. После состязаний всех земноводных выпускают обратно на волю. Спорт, который никому не вредит, это приятная редкость. В американском штате Джорджия есть небольшой лес. На территории около 13 гектаров среди деревьев стоят более 4000 классических автомобилей. Машины покрыты листвой, а сквозь кузов некоторых прорастают ветки. Владельцы называют это место Old Car City – крупнейшей и старейшей автосвалкой в мире. Среди экспонатов есть автомобиль, который, как утверждается, стал последней покупкой Элвиса Пресли в 1977 году. Вход в музей под открытым небом стоит $30, а посетителям показывают еще и художественные работы. Природа и техника здесь мирно сосуществуют, и это зрелище завораживает. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения!
1: Новости со всего

0: Реклама.
1: Реклама.
2: На Валдай FM.
3: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? Расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров. Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом.
4: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
2: Телефон рекламной службы на Валдай FM
6: 9217-07-22-35.
7: Новые треки и проверенные хиты.
5: Валдай FM 101.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

Япония, 16 век. В стране полыхает гражданская война. Повсюду орудуют банды разбойников и мародеров. Бедные крестьяне нанимают для защиты деревни семерых самураев, которые немного сплачивают раздробленных и малодущих селян в процессе подготовки и укрепления деревни. Саундтрек к фильму «Семь самураев».

о погоде на Валдай FM. Сегодня 19 мая в городе Валдай и Валдайском районе весь день облачно, осадков не ожидается. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 22%. Ветер будет дуть с востока со скоростью до 4 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 30 градусов со знаком «плюс». Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться. Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35. Валдай FM. Первая местная радиостанция 101 FM.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Сотрудники госавтоинспекции Валдайского района приняли участие в совещании с руководителями образовательных организаций. Главная тема – безопасность детей на дорогах в преддверии летних каникул. Встреча прошла в рамках подготовки к профилактическому рейду «Внимание, дети», который стартует 25 мая и продлится до 7 июня. Участники обсудили ситуацию с детским дорожно-транспортным травматизмом. За 4 месяца этого года на территории района аварий с участием детей до 16 лет не зафиксировано. Однако в летний период прошлого года произошло сразу 3 ДТП с участием несовершеннолетних водителей и пассажиров, в которых 2 человека погибли, включая одного ребенка, и один получил травмы. Все аварии случились по вине детей, управлявших транспортом без прав. Госавтоинспекция призывает родителей уделить повышенное внимание безопасности детей. Особую группу риска составляют юные пешеходы, пассажиры, а также водители вело- и мототранспорта и средств индивидуальной мобильности. 17 мая в 20 часов на втором километре автодороги Валдай-Демянск-Новинка произошло смертельное ДТП. Водитель, мужчина 1972 года рождения, управляя внедорожником, допустил занос с последующим опрокидыванием на проезжую часть. От полученных травм он скончался на месте до приезда скорой помощи. Госавтоинспекция Валдайского района вновь призывает водителей быть предельно внимательными. Необходимо выбирать безопасную модель поведения на дороге, соблюдать скоростной режим с учетом дорожных и метеоусловий. Боровичский районный суд вынес приговор по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков. Фигурантом стал ранее судимый мужчина 1983 года рождения. Установлено, что он перевел почти 7000 рублей на приобретение наркотического средства. После этого в одном из мессенджеров он получил координаты тайника-закладки на территории Валдайского района. Прибыв на место с помощью навигатора, мужчина обнаружил и забрал наркотик массой в 3 грамма. Вскоре он был задержан сотрудниками полиции. Запрещенное вещество нашли во флаконе на заднем сиденье его автомобиля в детском кресле. В суде подсудимый полностью признал вину и раскаялся. Суд приговорил его к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года. Кроме того, в доход государства конфискованы его мобильный телефон и автомобиль. Глава Валдайского округа Юрий Стаде провел встречу со студентами Валдайского аграрного техникума в рамках проекта «Диалог с лидером». Разговор шел о работе в органах местного самоуправления. Руководитель рассказал молодым людям о том, что сегодня делается в муниципалитете, какие стоят задачи и какие открываются перспективы. Также обсудили здоровый образ жизни, демографическую ситуацию и то, как каждый может повлиять на будущее. Студенты задавали вопросы о работе, о жизни и о том, что помогает принимать решения. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

0: на Валдай ФМ.
1: Нет ничего более ужасного, чем судьба пассажиров, которые в момент дорожно-транспортного происшествия оказались непристегнутыми ремнем безопасности. Вот как развиваются события, когда автомобиль на скорости 80 км в час совершает наезд на неподвижное препятствие.
2: Спустя 0,26 секунды после удара вдавливается бампер. Если пассажиры не пристегнуты ремнями безопасности, то продолжают двигаться в салоне автомобиля со скоростью 80 км в час. Спустя 0,44 секунды водитель своей грудной клеткой ломает руль. Спустя 0,92 секунды водитель и сидящий рядом с ним пассажир одновременно врезаются головами в ветровое стекло. Спустя 0,1 секунды повисший на руле водитель отбрасывается назад. Он уже мертв. Спустя 0,113 секунды сидящий сзади водителя пассажир наносит ему новый удар и сам получает смертельные повреждения. Спустя 0,15 секунды наступает полная тишина. Осколки падают на землю. Место столкновения окутывает облако пыли. Все произошло менее чем за 0,2 доли секунды. Вероятность смертельного исхода для водителей, пользующихся ремнями безопасности при фронтальном столкновении, уменьшается в 2,3 раза, при боковом столкновении – в 1,8 раза, при опрокидывании автомобиля – в 5 раз. По отношению к пассажирам, степень риска у пристегнутых пассажиров в 9 раз меньше, чем у непристегнутых.
1: Вы все еще отказываетесь пристегнуться?
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ
3: 9217-07-22-35.
4: Новые треки и проверенные хиты.
5: Валдай ФМ 101.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: 30 тысяч человек ежегодно в России умирает от наркотиков. Сто 40 тысяч детей-подростков становятся наркоманами. Это целые города. Целые города. Целые города. В них могут оказаться и ваши близкие. И ваши близкие. И ваши близкие. Задумайтесь об этом прямо сейчас. Задумайтесь об этом. Задумайтесь об этом.
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ. 9217-07-22-35. Волны настроения и

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ. Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
1: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
2: 9217 07 22.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Сотрудники госавтоинспекции Валдайского района приняли участие в совещании с руководителями образовательных организаций. Главная тема – безопасность детей на дорогах в преддверии летних каникул. Встреча прошла в рамках подготовки к профилактическому рейду «Внимание, дети», который стартует 25 мая и продлится до 7 июня. Участники обсудили ситуацию с детским дорожно-транспортным травматизмом. За 4 месяца этого года на территории района аварий с участием детей до 16 лет не зафиксировано. Однако в летний период прошлого года произошло сразу 3 ДТП с участием несовершеннолетних водителей и пассажиров, в которых 2 человека погибли, включая одного ребенка, и один получил травмы. Все аварии случились по вине детей, управлявших транспортом без прав. Госавтоинспекция призывает родителей уделить повышенное внимание безопасности детей. Особую группу риска составляют юные пешеходы, пассажиры, а также водители вело- и мототранспорта и средств индивидуальной мобильности. 17 мая в 20 часов на втором километре автодороги Валдай-Демянск-Новинка произошло смертельное ДТП. Водитель, мужчина 1972 года рождения, управляя внедорожником, допустил занос с последующим опрокидыванием на проезжую часть. От полученных травм он скончался на месте до приезда скорой помощи. Госавтоинспекция Валдайского района вновь призывает водителей быть предельно внимательными. Необходимо выбирать безопасную модель поведения на дороге, соблюдать скоростной режим с учетом дорожных и метеоусловий. Боровичский районный суд вынес приговор по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков. Фигурантом стал ранее судимый мужчина 1983 года рождения. Установлено, что он перевел почти 7 тысяч рублей на приобретение наркотического средства. После этого в одном из мессенджеров он получил координаты тайника-закладки на территории Валдайского района. Прибыв на место с помощью навигатора, мужчина обнаружил и забрал наркотик массой в 3 грамма. Вскоре он был задержан сотрудниками полиции. Запрещенное вещество нашли во флаконе на заднем сиденье его автомобиля в детском кресле. В суде подсудимый полностью признал вину и раскаялся. Суд приговорил его к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года. Кроме того, в доход государства конфискованы его мобильный телефон и автомобиль. Глава Валдайского округа Юрий Стаде провел встречу со студентами Валдайского аграрного техникума в рамках проекта «Диалог с лидером». Разговор шел о работе в органах местного самоуправления. Руководитель рассказал молодым людям о том, что сегодня делается в муниципалитете, какие стоят задачи и какие открываются перспективы. Также обсудили здоровый образ жизни, демографическую ситуацию и то, как каждый может повлиять на будущее. Студенты задавали вопросы о работе, о жизни и о том, что помогает принимать решения. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать! Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
3: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
4: Срочно чули течка, заказы горят.
5: Помогите найти зубастого продажника.
6: Мне очень нужен четкий программист.
7: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
8: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
9: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM. 92170720.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: С вами мало общаются?
2: И чё?
1: Вам трудно найти хорошую работу?
2: И чё?
1: Вас не берут в приличную компанию?
2: И чё?
1: Нет слова «чё». Есть слово «что». Говорите по-русски правильно. Это вас украшает.
2: А, я понял. Я буду придерживаться ихних правил.
1: И слова «ихних» тоже нет. Есть слово «их». Движение «Заря» за русский язык.
3: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM. 9217-07-22-35. Волны настроения и музыки на Валдай FM.

0: Валда FM. Первая местная радиостанция.
1: Это альбом простой. Все реально в этой жизни. Мечтается.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
2: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
3: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
2: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
4: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
5: 9217-07-22-35. Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

А наяву ты в бою, а я жду. Возвращайтесь домой, мальчики, дома ждут и за

гимнастерка, светлый взгляд, медали на груди. Много лет прошло, вспоминаю я. С победой дед вернулся в дом, знаю, он был бы горд за тебя. Возвращайтесь домой, мальчики, мы вас ждем и за вас все молимся.

возвращайтесь домой, мальчики. Дома ждут и за вас все молятся. Просят помощи у всех ангелов. Уберечь, сохранить и вернуть.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
2: Мы уверены, что с профессионалитетом ваш ребенок обязательно станет успешным в хорошей компании. Нацпроект образования представляет. Государственная программа «Профессионалитет». Современные колледжи и лучшие компании страны вместе готовят кадры для ведущих отраслей. Подробнее на yaprof.rf.
3: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217072235. Волны настроения и музыка.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Привет, меня зовут Яна, и я мотоциклист. Хочу обратить ваше внимание, что с приходом весны начинается мото- и велосезон. Дорогой водитель, будь особо внимателен и аккуратен. Уважая друг друга, мы сделаем дороги более безопасными вместе.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
2: 9217-07-22-35.
3: На волне первой мировой.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

сбывшимся желаньям, ломая тишину непослушными пальцами, как на глубине задержу дыхание. Нам все предстоит узнать.

0: наедине с оставшимся желанием. Ломая тишину непослушными пальцами.
1: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

окно. Мысли меня умчали куда-то в горы, где солнце такое яркое, что от него прячешь глаза. Я играл на гитаре и смотрел в окно. В комнату постучали. На пороге стоял Высоцкий. Он улыбнулся мне и сказал:

улыбнулся мне и сказал, он сказал: «Что-то ты выглядишь как-то устала. Может, есть какие-то просьбы? Ну так давай, проси». Я сказал: «Передай, пожалуйста, Высоцкому мою гитару. Ну и денег мне немножко дай на такси».

0: Валдай FM. Лучшее из лучших.
1: Нарисуй наш дом, где мы с тобой вдвоем. Нарисуй мечты, где вместе я и ты.
0: Валдай FM. Лучшее из шансона.
2: Я пишу тебе.

Валдай FM. Лучшие саундтреки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Глаза. Волна останется в душе моей отныне, как талисман, что в трудный миг спасла. И пусть дорога кажется не близкой, и ночь черна, и ветер бьет в стекло без сна, но радио родное словно искра надежды светит. Новгородская волна.